0: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. 87 миллионов рублей направят из бюджета Ленского района на ремонт городских дорог. Первая и последняя рыбалка. Мирнинский инспектор ГИМС призывает к осторожности на воде. Природные алмазы в Мирном показывают в сопровождении экскурсовода. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Радио. Алмаз.

0: в Мирном. 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске 87 миллионов рублей направят из бюджета Ленского района на ремонт городских дорог. Первая и последняя рыбалка. Мирнинский инспектор ГИМС призывает к осторожности на воде. Природные алмазы в Мирном показывают в сопровождении экскурсовода. Теперь подробно. 87 миллионов рублей из бюджета Ленского района направят на ремонт городских дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для контроля за расходованием средств создадут специальную рабочую комиссию. Решение приняли депутаты районного совета на внеочередной сессии. Ремонт в этом году проведут на трех улицах Ленска – Пионерской, Дзержинского, на участке от Якутской до Пролетарской и на двух участках улицы Победы. Всего в городе планируют обновить почти 1,5 километра дорожного полотна. Работы стартуют в первых числах июня. К 2031 году в Ленске собираются отремонтировать около 35 километров дорог. Далее. В Мирнинском районе открывается сезон охоты и рыбалки. Любители активного отдыха достали лодки и снаряжение. Первые теплые дни на воде – это еще и время трагедии. По данным ГИМС, с 2009 года в реках Вилю и Большая Бытово, Биомарха и Маркока утонуло 53 человека, которые передвигались на лодках, часть без жилетов. О рисках на воде предупредил начальник группы патрульной службы Мирного центра ГИМС Алексей Цивилев.
3: Не выходите в плавание, не надев спасательные жилеты на себя и пассажиров. Практически в 100% случаев, будь то падение за борт или столкновение с предметами в воде, например, ствол дерева, в результате чего происходит опрокидывание лодки и как раз падение за борт, спасательные жилеты спасут жизнь.
2: Также гражданам не советуют выходить на воду в темное время суток. В сумерках не разглядеть плывущие бревна, льдины, крупногабаритный мусор, а при столкновении с ними можно получить травму. И еще одна новость. Драгоценные камни, которые десятилетиями были скрыты от глаз, теперь доступны для просмотра в Мирном. Двери для посетителей открыл музей алмаза. Бывшее кафе «Северянка» по адресу Ленина 41/1 превратилось в дом для 5 экспозиционных залов. Комментирует Сардана Дичковская, директор музея алмаза.
4: Самый гость программы – это, конечно же, наша алмазная комната, где представлены настоящие природные алмазы. У нас очень популярный вопрос, что настоящие ли там алмазы. Алмазы настоящие. Все люди, которые, допустим, вот живут в городе, даже я, у меня папа работал на драге 35 лет, и я алмазы сама вот увидела только вот буквально недавно, грубо говоря. Ну, прожив в городе, быть, как говорят, ну, ты родилась здесь, ты выросла. Алмазы увидели только сейчас, потому что до этого не было доступно.
2: Экскурсии в музей алмаза проходят раз в час. В группе не более 12 человек. Билеты продаются в кассах КСК и через приложение «Единая карта клиента». Полное интервью с директором музея размещено на сайте «Алмазный край». У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: «Алмазный край».

0: мой милый, никогда не вернуться. Алмазный край.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Сводка промбеза.
2: Здравствуйте! В эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них Эммонгок. 8 апреля экскаваторы Hyundai Эммонгок задел и оборвал линию электропередач якутской сбытовой компании. Пострадавших нет. Техника не повреждена. Предварительные причины. Экскаватор двигался с поднятой стрелой. Знак ограничения высоты был установлен неправильно и не был виден машинисту экскаватора. Ответственные лица не контролировали перегон техники под ЛЭП. Фактически маршрут движения экскаватора не соответствовал схеме, утвержденной в технологической карте. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
1: Сводка промбеза.

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии Алроса.
2: Для работы в городе Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество Алроса спецбурения требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах. Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада и лаборант химического анализа. Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется водитель автомобиля категории «Б», «С», «Д». Телефон 8-914-308-76-32. В Мирнинское авиационное предприятие требуется электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования, систем обеспечения полетов. Также требуется инспектор по досмотру. Телефон 8-914-269-05-17. В культурно-спортивный комплекс требуется врач без квалификационной категории и режиссер. Телефон 8-914-269-05-17. В акционерное общество «Алросагаз» требуется водитель автомобиля категории «Д». Телефон 8-914-260-2093. В общество ПТВС требуется изолировщик на термоизоляции. Телефон 8-914-260-2093. В общество «Эхалтрансгаз» требуется машинист экскаватора 7-го разряда. Телефон 8-914-260-2093. В Мирнинское авиационное предприятие требуется специалист по контролю за наземными операциями. Телефон 8-914-269-05-17. В управление капитального строительства требуется горнорабочий 3-го разряда и проходчик 4-го и 5-го разрядов. Телефоны для справок 8-914-309-47-16. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Айхале в общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Ленске в управление материально-технического снабжения требуется плотник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и главный специалист отдела охраны труда. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-00-38-25.
0: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

проплевал огнями спину ветром. А я искал вторую половину где-то посреди серых тротуаров в пробках, залитых фар за барной стойкой в топках. Так громко о любви звучат нам строки, их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали, любовь, что не тащит на дно, а ту, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек, ищу тебя среди городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю в то,

ночь сменится первым утром. Солнце лучи прольются перламутром. В кармане деньги на цветы, в другом ключи от дома. Какие любишь ты, не знаю, ведь мы не знакомы. Не знаю, о чем мечтаешь ты сейчас под вечер. И приближаешь ли, как я, минуты нашей встречи. Читаешь книги о любви, кто твой герой романа. Какие посетить мечтаешь города и страны. А я прощаю каждым шагом землю.

0: В мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край».
5: 8 914 25 24 808.
6: Радио «Алмазный край». Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

лежит, в часах бежит, в часах дрожит. Время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит.

0: вечер, а можно машину, пожалуйста, на ближайшее время?
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня на Кни переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 10, небольшой дождь. На севере района серое небо, удачно Майхали до минус 1 градуса. В алмазной столице переменная облачность, плюс 6.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48, 8-914-252-98-48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78, 8-914-251-44-78. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, он массовой коммуникации Регистрнадзор, Федеральная служба и Клинический Субъект СЛ, то в сумме Субъект СНГ БГП.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вы слушаете

0: В мирном 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В честь Дня Победы в Мирном стреляла артиллерийская пушка времен Великой Отечественной войны. Колокольный звон сопроводил шествие бессмертного полка в Ленске. Барышня-крестьянка вновь выйдет на сцену Мирного 17 мая. Далее подробности. Прощание славянки 9 мая звучало во всех громкоговорителях Мирного. Горожане с размахом отпраздновали День Победы. Торжество стартовало с митинга на площади 30-летия Победы. Когда в 1975 году открывали мемориал 30-летия Победы в Великой Отечественной, на площади стояли сотни фронтовиков. Сегодня на торжественный митинг приходят уже их наследники и дети войны. Они формируют бессмертный полк и несут портреты своих предков. День Победы – праздник со слезами на глазах. Свидетели той войны уже не с нами. Но память о них остается в душе и передается новым поколениям, в том числе через песни. Они 9 мая прозвучали в 5 дворах и детских площадках Мирного. Акция так и называется «Поем всем двором». Участники Ассамблеи народов России собирают горожан-соседей во дворах второй год подряд. Чтобы все вспомнили слова, раздают песенники. 9 мая вместе с мирнинцами спели представители славянской, бурятской, киргизской, кавказской и якутской общин. Пели и танцевали для горожан и на центральной площади Мирного. А чтобы зрители не замерзли, их подчеркнули солдатской кашей и крепким чаем. В то же время школьники и студенты грелись своим способом. Они пробежали по городу легкоатлетическую эстафету. В этом году в составе колонны нетрадиционный гость – пушка ЗИС-3. Самое массовое артиллерийское орудие времен Великой Отечественной. Его в местном ремонтно-строительном цехе сварщики, слесари и токари смастерили по фотографиям. Также к этому автопробегу впервые присоединились байкеры. Объединились три мотоклуба и любители. Вместе с автомобилистами они 2 часа гудели на улицах Мирного. Заехали возложить цветы к мемориалу воинов-интернационалистов, площади 30-летия Победы и на кладбище к доске памяти. Завершили проезд на Вилюйском кольце. Далее. 9 мая непогода не помешала и линчанам пройти по улицам города с фотографиями своих героев. Вооружившись зонтами и дождевиками, горожане присоединились к традиционной акции «Бессмертный полк». Колонну дополнили ветераны специальной военной операции. Родные тех, кто не вернулся с боевых заданий, представители администрации и силовых ведомств и предприятий. Шествие сопровождалось звон колоколов из храма святителя Иннокентия. Бессмертный полк стал частью Дня Победы для линчан, как и посещение историко-краеведческого музея в этот важный день. Сотрудники музея учили желающих украшать нагрудные георгиевские ленты, мастерить подвижных кукол и бумажные танки. Дополнил программу краеведческий квест – неотъемлемый атрибут крупных музейных мероприятий. Организаторы напоминают, 9 мая – не просто праздник, а повод вспомнить тех, чьим трудом ковалась победа. Еще одна новость. Театральная студия «Гармония» повторит успех пушкинской постановки. Лирическую комедию «Барышня-крестьянка» во Дворце культуры «Алмаз» покажут для миринской публики еще раз 17 мая. На подмостках встретятся 20 воспитанников студии и взрослые приглашенные артисты. Им предстоит оживить характеры обитателей дворянской усадьбы 19 века. Музыкальное танцевальное сопровождение сделает действие более живым. В спектакле звучат известные мелодии и авторские композиции. Для юных исполнителей участие в этой истории – возможность лично прикоснуться к пушкинскому слову и представить себя на месте сверстников из минувших эпох. Атмосфера английского этикета, смешанного с русским простодушием, изюминка произведения. Билеты на спектакль поступили в продажу. Их можно купить в кассе культурно-спортивного комплекса «Алроса» и через мобильное приложение «Единая карта клиента». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накни переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 10, небольшой дождь. На севере района серое небо, в Удачном Айхале до минус 1 градуса. В Алматной столице переменная облачность, плюс 6.
8: Алмазный край, алмазный край.
0: Не переключайся.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В честь Дня Победы в Мирном стреляла артиллерийская пушка времен Великой Отечественной войны. Колокольный звон сопроводил шествие бессмертного полка в Ленске. Барышня-крестьянка вновь выйдет на сцену Мирного 17 мая. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накни переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 10, небольшой дождь. На севере района серое небо, в Удачном Айхале до минус 1 градуса. В Алмазной столице переменная облачность, плюс 6.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
5: Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48, 8-914-252-98-48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования – возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78, 8-914-251-44-78. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
8: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
9: «Алмазный край».
8: «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В честь Дня Победы в Мирном стреляла артиллерийская пушка времен Великой Отечественной войны. Колокольный звон сопроводил шествие бессмертного полка в Ленске. Барышня-крестьянка вновь выйдет на сцену Мирного 17 мая. Далее подробности. Прощание славянки 9 мая звучало во всех громкоговорителях Мирного. Горожане с размахом отпраздновали День Победы. Торжество стартовало с митинга на площади 30-летия Победы. Когда в 1975 году открывали мемориал 30-летия Победы в Великой Отечественной, на площади стояли сотни фронтовиков. Сегодня на торжественный митинг приходят уже их наследники и дети войны. Они формируют бессмертный полк и несут портреты своих предков. День Победы – праздник со слезами на глазах. Свидетели той войны уже не с нами. Но память о них остается в душе и передается новым поколениям, в том числе через песни. Они 9 мая прозвучали в 5 дворах и детских площадках Мирного. Акция так и называется «Поем всем двором».

0: Участники Ассамблеи народов России собирают горожан-соседей во дворах второй год подряд. Чтобы все вспомнили слова, раздают песенники. 9 мая вместе с мирнинцами спели представители славянской, бурятской, киргизской, кавказской и якутской общин. Пели и танцевали для горожан и на центральной площади Мирного. А чтобы зрители не замерзли, их почивали солдатской кашей и крепким чаем. В то же время школьники и студенты грелись своим способом. Они пробежали по городу легкоатлетическую эстафету. В этом году в составе колонны нетрадиционный гость – пушка ЗИС-3 – самое массовое артиллерийское орудие времен Великой Отечественной. Его в местном ремонтно-строительном цехе сварщики, слесари и токари смастерили по фотографиям. Также к этому автопробегу впервые присоединились байкеры. Объединились три мотоклуба и любители. Вместе с автомобилистами они 2 часа гудели на улицах Мирного. Заехали возложить цветы к мемориалу воинов-интернационалистов, площади 30-летия Победы и на кладбище к доске памяти. Завершили проезд на Вилюйском кольце. Далее. 9 мая непогода не помешало и линчанам пройти по улицам города с фотографиями своих героев. Вооружившись зонтами и дождевиками, горожане присоединились к традиционной акции «Бессмертный полк». Колонну дополнили ветераны специальной военной операции. Родные тех, кто не вернулся с боевых заданий, представители администрации и силовых ведомств и предприятий. Шествие сопровождал звон колоколов из храма святителя Иннокентия. «Бессмертный полк» стал частью Дня Победы для линчан, как и посещение историко-краеведческого музея в этот важный день. Сотрудники музея учили желающих украшать нагрудные георгиевские ленты, мастерить подвижных кукол и бумажные танки. Дополнил программу краеведческий квест – неотъемлемый атрибут крупных музейных мероприятий. Организаторы напоминают, 9 мая – не просто праздник, а повод вспомнить тех, чьим трудом ковалась победа. Еще одна новость. Театральная студия «Гармония» повторит успех пушкинской постановки. Лирическую комедию «Барышня-крестьянка» во Дворце культуры «Алмаз» покажут для миринской публики еще раз 17 мая. На подмостках встретятся 20 воспитанников студии и взрослые приглашенные артисты. Им предстоит оживить характеры обитателей дворянской усадьбы 19 века. Музыкальное танцевальное сопровождение сделает действие более живым. В спектакле звучат известные мелодии и авторские композиции. Для юных исполнителей участие в этой истории – возможность лично прикоснуться к пушкинскому слову и представить себя на месте сверстников из минувших эпох. Атмосфера английского этикета, смешанного с русским простодушием – изюминка произведения. Билеты на спектакль поступили в продажу. Их можно купить в кассе культурно-спортивного комплекса «Алроса» и через мобильное приложение «Единая карта клиента». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Айхау». Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги «Трала». Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накни переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 10, небольшой дождь. На севере района серое небо, в Удачном Айхале до минус 1 градуса. В Алмазной столице переменная облачность, плюс 6.
5: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В честь Дня Победы в Мирном стреляла артиллерийская пушка времен Великой Отечественной войны. Колокольный звон сопроводил шествие бессмертного полка в Ленске. Барышня-крестьянка вновь выйдет на сцену Мирного 17 мая. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накни переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 10, небольшой дождь. На севере района серое небо, в Удачном Айхале до минус 1 градуса. В Алмазной столице переменная облачность, плюс 6.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
5: Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48, 8-914-252-98-48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования – возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78, 8-914-251-44-78. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В честь Дня Победы в Мирном стреляла артиллерийская пушка времен Великой Отечественной войны. Колокольный звон сопроводил шествие бессмертного полка в Ленске. Барышня-крестьянка вновь выйдет на сцену Мирного 17 мая. Далее подробности. Прощание славянки 9 мая звучало во всех громкоговорителях Мирного.

0: Горожане с размахом отпраздновали День Победы. Торжество стартовало с митинга на площади 30-летия Победы. Когда в 1975 году открывали мемориал 30-летия Победы в Великой Отечественной, на площади стояли сотни фронтовиков. Сегодня на торжественный митинг приходят уже их наследники и дети войны. Они формируют бессмертный полк и несут портреты своих предков. День Победы – праздник со слезами на глазах. Свидетели той войны уже не с нами. Но память о них остается в душе и передается новым поколениям, в том числе через песни. Они 9 мая прозвучали в 5 дворах и детских площадках Мирного. Акция так и называется «Поем всем двором». Участники Ассамблеи народов России собирают горожан-соседей во дворах второй год подряд. Чтобы все вспомнили слова, раздают песенники. 9 мая вместе с мирнинцами спели представители славянской, бурятской, киргизской, кавказской и якутской общин. Пели и танцевали для горожан и на центральной площади Мирного. А чтобы зрители не замерзли, их почивали солдатской кашей и крепким чаем. В то же время школьники и студенты грели своим способом. Они пробежали по городу легкоатлетическую эстафету. В этом году в составе колонны нетрадиционный гость – пушка ЗИС-3. Самое массовое артиллерийское орудие времен Великой Отечественной. Его в местном ремонтно-строительном цехе сварщики, слесари и токари смастерили по фотографиям. Также к этому автопробегу впервые присоединились байкеры. Объединились три мотоклуба и любители. Вместе с автомобилистами они 2 часа гудели на улицах Мирного. Заехали возложить цветы к мемориалу воинов-интернационалистов площади 30-летия Победы и на кладбище к доске памяти. Завершили проезд на Вилюйском кольце. Далее. 9 мая непогода не помешала и линчанам пройти по улицам города с фотографиями своих героев. Вооружившись зонтами и дождевиками, горожане присоединились к традиционной акции «Бессмертный полк». Колонну дополнили ветераны специальной военной операции. Родные тех, кто не вернулся с боевых заданий, представители администрации и силовых ведомств и предприятий. Шествие сопровождал звон колоколов из храма святителя Иннокентия. «Бессмертный полк» стал частью Дня Победы для линчан, как и посещение историко-краеведческого музея в этот важный день. Сотрудники музея учили желающих украшать нагрудные георгиевские ленты, мастерить подвижных кукол и бумажные танки. Дополнил программу краеведческий квест – неотъемлемый атрибут крупных музейных мероприятий. Организаторы напоминают, 9 мая – не просто праздник, а повод вспомнить тех, чьим трудом ковалась победа. Еще одна новость. Театральная студия «Гармония» повторит успех пушкинской постановки. Лирическую комедию «Барышня Кристина» Стенка во Дворце культуры «Алмаз» покажут для миринской публики еще раз 17 мая. На подмостках встретятся 20 воспитанников студии и взрослые приглашенные артисты. Им предстоит оживить характеры обитателей дворянской усадьбы 19 века. Музыкально-танцевальное сопровождение сделает действие более живым. В спектакле звучат известные мелодии и авторские композиции. Для юных исполнителей участие в этой истории – возможность лично прикоснуться к пушкинскому слову и представить себя на месте сверстников из минувших эпох. Атмосфера английского этикета, смешанного с русским простодушием, изюминка произведения. Билеты на спектакль поступили в продажу. Их можно купить в кассе культурно-спортивного комплекса «Алроса» и через мобильное приложение «Единая карта клиента». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Айхау». «Удачный». «Ленск».
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накни переменная облачность, температура воздуха плюс 5 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, плюс 10, небольшой дождь. На севере района серое небо, в Удачном Айхале до минус 1 градуса. В Алмазной столице переменная облачность, плюс 6.
5: Радио «Алмазный край».

белый плед, прижать к плечу и отключить нет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8 914 252 98 48. 8 914 252 98 48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8 914 252 98 48. 8 914 252 98 48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8 914 251 3012. 8 914 251 3012. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8 411 36 351 28, 8 411 36 351 28, 8 914 257 98 75, 8 914 257 98 75. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8 914 113 7104. 8 914 113 7104. Продадут дачу в черте города. Телефон 8 914 251 44 78. 8 914 251 44 78. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8 914 252 6020. 8 914 252 6020.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Алмазный край.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В ХАТУАЗ шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. ХАТУАЗ. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48, 8-914-252-98-48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78, 8-914-251-44-78. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

мы с тобой сводим счеты. Стоишь ко мне в полоборота, готов, уходя, сжигать все подряд. Но это ты зря.

0: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. В Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
1: Твой взгляд против моего, я бессилен. Поверь, быть без тебя просто невыносимо. Все, что между нами, Боже.

Спасибо за пацана и за дочку, за то, что не поставила, когда хотелось точку, за то, что я живу не в одиночку, в горе и радости потихоньку, по шажочку.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8 914 252 98 48. 8 914 252 98 48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8 914 252 98 48. 8 914 252 98 48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8 914 251 3012. 8 914 251 3012. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8 411 36 351 28, 8 411 36 351 28, 8 914 257 98 75, 8 914 257 98 75. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8 914 113 7104, 8 914 113 7104. Продадут дачу в черте города. Телефон 8 914 251 44 78, 8 914 251 44 78. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8 914 252 60 20, 8 914 252 60 20.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Красный край.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: В Мирном 17 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
6: Радио «Алмазный край». Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Большая вода в малом селе Орелах переживает весенний паводок. Главный приз детского первенства по хоккею в Мирном забрала команда «Северные лисы-1». Барышня-крестьянка вновь выйдет на сцену Мирного 17 мая. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС. Трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78, 8-914-251-44-78. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Алмазный край. Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, ГЛАР, надзор, Федеральная служба, ТА, и КИТНИЧЕ СУБЕБИЦ, ТОСУНЮ СУБЕКИСНЮГАР, БИГАГАПИ.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM. «Алмазный край». Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Мирно. 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Большая вода в Малом Селе. Орлах переживает весенний паводок. Главный приз детского первенства по хоккею в Мирном забрала команда «Северные лисы-1». Барышня-крестьянка вновь выйдет на сцену Мирного 17 мая. Далее подробности. В Якутии пришла весна, а вместе с ней главная проблема – большая вода. Дорожные службы региона ликвидировали размывы на нескольких участках региональных трасс в Амгинском, Мирнинском и Сунтарском районах. Движение восстановлено. Казалось бы, ситуация под контролем, но есть место, где вода до сих пор диктует свои правила. Там, где еще неделю назад была сухая земля, разлилась малая Бутуобия. Река прорвалась в село и подтопила более 60 подворий. Пик пришелся на четвертый день – 314 сантиметров. Вода затекла в огороды, плевы. Сейчас уровень упал. С самого начала паводка в селе работают специалисты администрации Мирнинского района, опергруппа МЧС Мирного, а также пожарная часть Орлаха. На помощь пришли и 20 местных волонтеров. Говорит Сергей Александров, заместитель главы Мирнинского района по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
3: Принимались превентивные меры, связанные с устройством искусственных дамб. Но в первую очередь, конечно же, это же переселение людей. Предложили всем людям переселиться в ПВР, пункт временного размещения. Он расположен у нас в школе номер 6 села Орлах. К сожалению, все люди отказались.
2: Пожарно-спасательный гарнизон круглосуточно дежурит на территории. Он помог 23 селянам эвакуироваться и переселиться к родственникам. После спада воды в Орлахе комиссия приступит к оценке ущерба, обследует подтопленные дома, а затем определят меры поддержки для жителей, переживших паводок. Далее. Северные лисы-1 стали лучшей детской командой на первенстве по хоккею. Турнир в Мирном, в котором участвовали ребята 80 лет, приурочили к 81-й годовщине Великой Победы. Дворец спорта «Кимберлит» культурно-спортивного комплекса «Алроса» три дня принимал юных спортсменов и болельщиков. В открытом первенстве участвовали 4 команды, 3 из которых – мирнинские. Гости турнира – «Полярные волки» из Якутска, заняли 2-е место. «Северным лисам-2» досталась бронза. Замкнули турнирную таблицу игроки команды «Алмаз». Также отметили лучшего игрока – бомбардира, нападающего, защитника и вратаря. Они получили особые награды. Специальные призы от Сбербанка вручили еще десятки юным хоккеистам. Еще одна новость. Театральная студия «Гармония» повторит успех пушкинской постановки. Лирическую комедию «Барышня-крестьянка» во Дворце культуры «Алмаз» покажут для мирнинской публики еще раз 17 мая. На подмостках встретятся 20 воспитанников студии и взрослые приглашенные артисты. Им предстоит оживить характеры обитателей дворянской усадьбы 19 века. Музыкальное и танцевальное сопровождение сделает действие более живым. В спектакле звучат известные мелодии.

0: авторские композиции. Для юных исполнителей участие в этой истории – возможность лично проникнуться к пушкинскому слову и представить себя на месте сверстников из минувших эпох. Атмосфера английского этикета, смешанного с русским простодушием – изюминка произведения. Билеты на спектакль поступили в продажу. Их можно купить в кассе культурно-спортивного комплекса «Алроса» и через мобильное приложение «Единая карта клиента». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Гости дневного эфира.
5: Добрый день. Вы слушаете радио «Алмазный край». У микрофона Григорий Евтодий. За пультом звукорежиссера Наталья Соколова. За пультом режиссера видеоверсии Василий Заболоцкий. И сегодня говорим о дорогах. Так, в Мирном ремонт дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» стартует уже в июне. Сейчас дорожники ждут установления сухой погоды. Точную дату старта объявят уже в городской администрации. В предстоящем ремонтном сезоне катки и асфальтоукладчики проедутся по трем улицам. Солдатова, шоссе 50 лет Октября и Московская. Специалисты уложат полотно высотой 10 сантиметров. Ремонт пройдет на деньги из бюджетов республики и города. Известен план дорожников и на 2027-2028 годы. Предварительно в список на ремонт попали улицы Аюнского, Комсомольского, Павлова и Ленинградский проспект. Ну а подробности о том, опять же, как будет вестись этот ремонт, и в том числе затронем и историю, связанную с ремонтом дорог за пределами города Мирного. Конечно же, поговорим о том, а что происходит, собственно говоря, с дорогами каждую весну, потому что я уверен, наши слушатели, которые сейчас находятся в автомобилях, сталкиваются с тем, что вот по весне появляются новые ямы. Почему они появляются? Можно ли сделать так, чтобы все после укладки этого асфальта, как там профессор Преображенский говорил, раз и навсегда, окончательно как-то вот такую бумажку, такую технологию сделать, чтобы все, асфальт никуда не уходил, оставался на месте. Об этом не только мы поговорим с нашим гостем, начальником Мирнского управления автомобильных дорог Вячеславом Прозором. Вячеслав Викторович, вновь рад видеть вас в нашей студии. Добрый день.
6: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. Здравствуйте, Григорий. Рад вас снова видеть и ответить, конечно же, на ваши вопросы.
5: Ну, я сейчас прошелся вкратце по новости, которую подготовили мои коллеги из нашей новостной службы. По сути, вот к тому, что я сейчас сказал, вот по поводу трех улиц, где будет новый асфальт, Солдатова, шоссе 50 лет Октября и Московский, там ремонт сразу начинается или все-таки постепенно? Одна улица, грубо говоря, асфальтируется, потом вторая, потом третья?
6: Да, все верно. В этом году у нас широкая программа асфальтирования. У нас три улицы в этом году. И будем приступать уже в июне месяце к ремонту этих улиц. Сейчас, в первую очередь, конечно, рассчитываем на свои силы, но, тем не менее, там, ведем переговоры, чтобы привлечь подрядчиков, таким образом ускорить весь процесс и подарить жителям там, как можно скорее новые улицы, новые проезды.
5: Хорошо, и, ну, все же, если говорить о вот этой вот периодичности, то есть вы планируете сразу все взять, ну, условно скажем, чтобы начать ремонт как можно скорее закончить, пока еще тепло, или все-таки сил пока хватит именно на то, чтобы постепенно там один участок закончили, второй участок и третий?
6: Нет, надо идти, конечно же, шаг за шагом, постепенно. Начнем мы с улицы Московской, закончим Московскую, потом перейдем на Солдатова, и потом можно уже стать там на 50 лет Октября. Она у нас идет прямо до самой фабрики, длинная, там можно уже стать и прям идти. Все это, конечно, мы сделаем июнь, июль, август в летний период, поэтому в осень у нас там нет планов заходить. Ну, дальше там как даст уже погода.
5: Вот если говорить про Московскую, улицу Московскую, для тех, кто не знает Мирный, скажу то, что не такая уж и большая дорога. 50 лет октября, то есть мы говорим здесь о том, что полностью поменяется дорожное покрытие на этих дорогах, на этих улицах, имеется в виду проезжая часть.
6: Да, ну, смотрите, Московская, она у нас в центре города. Потом она проходит у нас через Храмовый сквер, она проходит мимо Ботанического сада, вот там две улицы такие с односторонним движением. И поэтому, конечно же, хотелось сперва вот подарить именно в центре города вот эту радость нового асфальта, нового покрытия. Укладывать асфальт, понятно, будем на всю ширину проезда. Уже с водоотведением, со всеми отметками. Ну, в прошлом году вот мы сделали две улицы, и жители там оценили. Можно сказать, что это уже такой новый подход, современный, современные материалы, современные типы асфальта. Уже теперь и с отметками водоотведения, что для нашего города всегда было такой вот, в общем-то, большой проблемой. И это вот, по нашему мнению, должно отразиться и на качестве, и на долговечности.
5: Отлично. По поводу ремонта, я так понимаю, если мы говорим об улицах Комсомольска, Аюнского, Павла, там ямочный ремонт.
6: В этом году у нас, да, традиционно мы сейчас начинаем сезон именно с ямочного ремонта. Сперва пройдем везде ямочным и уже полностью с капитальным ремонтом, то есть заменой верхнего слоя асфальта, пройдем только по трем улицам. Поэтому, да, сейчас по городу везде будет, где вот ямки, все это будем устранять. Сегодня мы, да, сегодня мы приступили к этому процессу. Начали с верхнего поселка по центральной улице, дорога Анабар. Поэтому прямо от въезда в город сейчас приступили, начинаем уже делать ямочный ремонт.
5: Если говорить о планах уже загородных, назовем это так, я имею в виду междугородних наших автомобильных дорог, мы понимаем, что многое всегда зависит от финансов, от того, какой бюджет будет утвержден, как эти деньги появятся, не появятся, и этот вопрос, к сожалению, да всегда он был непредсказуем. В этом году, скажем так, бюджета и финансирования на какие дороги хватило?
6: Да, загородные дороги очень сильно всех волнуют. В первую очередь, конечно же, у нас самый напряженный участок – это южное направление от Мирного, это Мирный-Ленск. И, соответственно, здесь идет на основные потоки грузовые. Там идет дорога Вилюй, которая идет на Якутск. Из Ленского порта развозятся грузы на месторождения газовые, нефтяные. Ну и, конечно же, грузы идут на север через Мирный на объекты компании «Алроса». Поэтому вот южное направление сейчас находится, скажем, на основном внимании и контроле. И здесь у нас ремонты, как просто ремонты дорожного полотна, там, с заменой там, земполотна, там, гравийных там, дорожных одежд, так и капитальные ремонты в виде асфальта. В этом году у нас 10 километров асфальтового покрытия по дороге Вилюй. Ну, кто постоянные пользователи, это участок, который начинается от асфальта прошлых лет в сторону Ленска. Угу. Километр 1190-1180. И дальше в сторону Ленска 10 километров до километра 1190. Вот эти 10 километров в этом году у нас в планах в летний период тоже сделать асфальт. И дальше в осенний период государственный заказчик планирует, пока планирует еще, значит, отыграть следующие 10 километров. Ну, это уже 27-й, там, 28-й год.
5: А в какую сторону следующий?
6: В сторону Ленска. И таким образом по дороге Вилюй до 30-го года, там остается 43 километра до поворота на Тасюрях. Вот, до поворота на Тасюрях где-то вот 43 километра остается, и до 30-го года в планах положить асфальт. А там уже от Сворота на Тасюрях до Ленска остается 138 километров. Это дорога Мухтуя. Дорога Мухтуя, да, это наше все.
5: Многострадальная.
6: Многострадальная, да. Но, к счастью, деньги выделяются регулярно на ремонты. В прошлом году 10-километровый участок был отремонтирован. В этом году подрядчик уже тоже приступил к следующему участку. То есть от 26 до 46 километра у нас будет сейчас проводиться там тоже ремонты. Подрядчики уже работают. И тоже примерно 28-29 года вся дорога, там 83 километра на сегодняшний день из 138 требуется ремонтов. Вот, 83 километра там в течение там 3-4 лет также будут отремонтированы.
5: Опять же, здесь мы уточним, как всегда, традиционно, что речь идет не об асфальте, а именно о ремонте, о том, что эта дорога не будет расплываться от каждого дождика и не будет превращаться в колею, ну, скажем так, каждую весну, каждую осень.
6: Да, это грунтовый такой ремонт. Восстанавливаем дорожные одежды, собственно, потому что дорога там 64-го года, и за все за это время не было ни одного капитального ремонта. Понятное дело, что она уже просела по отметкам, и в последние годы, когда резко увеличился грузопоток недропользователей, да, начали возить интенсивно грузы, то дорога уже просто не стала выдерживать таких нагрузок. Поэтому начала проваливаться, и вот сейчас вот уже третий год интенсивно там каждый год, каждое лето там ведутся работы ремонтные. Много сделано, но еще вот остается тоже много. В этом году также начнутся там работы от 2-го километра от города Ленск в сторону Мирного. Со 2-го километра 20 километров до Нюи. Вот этот участок тоже будет ремонтироваться. В районе Нюи будет построен пункт весового контроля. Государство ставит контроль грузоподъемности, и это все должно вкупе, в сумме, должно все повлиять на долговечность, на качество дороги. И надеюсь, конечно же, и уверен, что уйдут в прошлое вот эти вот времена, когда собирались там пробки многокилометровые, и невозможно было проехать.
5: Что ж, будем тоже на это все надеяться. Понятно, что это связано во многом с стратегическими, с вещами, связанными со снабжением и так далее и тому подобное, и с нефтянкой. Если говорить уже Арлахе, Алмазном, я вот сейчас очень рад, конечно же, за тех наших слушателей, у которых, ну, опять же таки, вот маршрут протекает и будет протекать по новым, свежим, уложенным 10 километрам асфальта, ведущим в сторону Тасюряха, дальше и в Ленск, соответственно. Но вот эти 10 километров, которые соединяют Мирный и Алмазный, так хотелось бы уже, там, по-моему, даже меньше, может быть, 10 километров, вот если мы говорим от развилки. Здесь есть ли какие-то планы, когда, наконец-то, вот эта история будет полностью асфальтирована, и жители этих поселков, этих деревень, соответственно, сел, смогут спокойно добираться до Мирного и обратно, тем более учитывая, что многие из них работают в Мирном?
6: Да, если быть точнее, 11,5 километра у нас от разъезда на Алмазный, вот именно там, где асфальт начинается, дорога Вилюй, вот там нулевой километр дороги Анабар. До города Мирный, до въезда, там как раз получается 11,5 километров. Этот участок, ну, условно, сейчас поделен на две части. Первую часть мы сейчас ремонтируем, тот, кто вот посещает там заправку на въезде в город, да, были вот, постоянно видят, что у нас там ведутся работы. Мы здесь сейчас меняли трубу водопропускную внизу в логе, пересыпали. И на этом участке 4-километровом в этом году у нас асфальтирование 1 800 метров. Ну, почти 2 километра мы делаем асфальт. Значит, следующий участок асфальта будет уже до города Мирного, то есть вот в этих в этом промежутке будет в следующем году. Итого будет там 4 километра. Ну и у нас остается, собственно, там 6-километровый участок до развилки. Это уже будет ремонт начат в 27 году, а асфальтирование в 28 году. Поэтому, да, нужно набраться терпения. И скоро, конечно же, и здесь будет участок асфальта. И есть у нас, да, есть у нас участок асфальта в планах, 4-километровый участок. Это от Алмазного, от поселка Новый до Арылаха. Там, где двигается автобусный маршрут номер 10, по-моему. Вот, там, конечно же, вот каждый год разливается бутобия. Вот сегодня мы там ездили в первой половине дня, опять разлилась река, там перекрыла дорогу. Поэтому в этом году мы как раз положили на этом участке водопропускные трубы. И в планах отсыпка земполотна. А в следующем году уже и асфальт. Поэтому мы надеемся, что уже в следующем году уже не будет там подтапливать, и дорога эта наконец-то будет асфальтовая и круглогодичная. И жители Арылаха уже смогут ездить там комфортно через Алмазный по асфальту в Мирный.
5: А вот этот участок дороги, который соединяет уже Арылах с уже трассой Вилюй, насколько я помню, почему его нельзя сделать основным? Там есть же такой небольшой заезд в этот поселок.
6: Ну, если говорить о пассажирских перевозках, то, понятное дело, наверное, правильнее было бы вот как раз сейчас маршрут построен. Арылах, Алмазный и дальше Мирный. Потому что если пользоваться, вот выходить сразу на дорогу Вилюй, вот как вы говорите, на соединение, там получается крюк. Или там нужно делать два маршрута отдельных. Поэтому здесь, конечно же, специалисты посмотрели, выверили свои решения именно с точки зрения удобства, оптимальности, оптимизации маршрутов и грузопотока. Поэтому это вот на сегодняшний день самый хороший живой маршрут.
5: Хорошо.
6: Ну, а вот тот участок, да, тот участок тоже остается в планах, правда, там в более дальних планах, и таким образом там закольцевать асфальтом подъезды к Арылаху.
5: Есть такие планы?
6: Конечно.
5: Конечно. Ух ты! Отлично. Что ж, подождите, я правильно услышал, что есть планы даже асфальт туда положить? Или просто закольцевать имеется в виду?
6: Нет, смотрите, сейчас там грунтовая дорога, да, от Арылаха до дороги Вилюй.
5: Да, да.
6: Вот. Поэтому в дальних планах и этот участок тоже сделать асфальтовым. Ну, во-первых, обновить асфальт в Арылахе и продолжить его до дороги Вилюй.
5: Я уверен, что для местных жителей это отличная новость, и надеюсь, что реализуется все же. Хочется постучать здесь по дереву.
6: Конечно, да, времена тяжелые, мы все понимаем, что сейчас в государстве с деньгами не все так хорошо, как хотелось бы, но тем не менее, обратите внимание на дороги, на улучшение инфраструктуры для жизни, как раз вот проекты там, где ремонтируются улицы, ремонтируются дороги, государство деньги выделяет. Почему? Ну, потому что это... В первую очередь, безопасность.
5: Ну да, вот мы
6: хорошие
5: как раз...
6: дороги, безопасные дороги.
5: Абсолютно с вами согласен, как думаю, все наши слушатели. А если на север все-таки посмотреть от Мирного, ну вот на эту дорогу, соответственно, Анабар, здесь тоже есть ли какие-то изменения, какие-то планы по асфальтированию, ремонту дорожного полотна, может быть, ремонту тех же самых мостовых переправ?
6: Да, на север планы... были все определены. Сейчас это, понятное дело, пока отложили на полку эти планы. Но у нас по шоссе Чернышевское в прошлые годы мы положили асфальт, отремонтировали от рудовозной дороги до съезда на новую дорогу в аэропорт. Там положен асфальт обновленный. Капремонт проведен. И вот от этого места дальше в сторону выезда из города асфальт, и он по планам должен продолжаться до сворота на базу Челоныр. То есть, ну, в перспективе, в ближайшей, там, скажем, пятилетней перспективе, вот там тоже провести масштабный ремонт, соединить базу Челоныр, Алмазную долину, угу, лыжную базу, вот асфальтом с городом. Потому что,
5: ну, если тоже... говорить о перспективе этого сезона, то там никаких работ.
6: Нет, нет, пока нет, это все мы говорим о ближайшем будущем.
5: Ну, если говорить уже все-таки о том, что явно уже в карте, в планах уже на этот сезон стоит, это задача с объектом дороги до нового аэропорта. Там сейчас уже, по сути дела, заасфальтирована, насколько я понимаю, основная часть и привокзальной площади, и асфальтовое покрытие практически уложено, чем пользуются некоторые автомобилисты. Ну и, конечно же, спортсмены в том числе. Здесь все уже, все закончено уже МУАДом? Или еще остаются какие-то работы? Я имею в виду в укладке тех самых 5 километров асфальта и, конечно же, продолжение работы на привокзальной площади.
6: Да, в планах этого года в летний период уже сдача этих объектов в эксплуатацию. Ну, как в эксплуатацию? Мы должны закончить все работы, выполнить, сдать государственные комиссии, а уже активная эксплуатация, конечно же, начнется тогда, когда уже будет открыт новый аэропорт. Поэтому у нас стоит серьезная ответственная задача навести вот эту финальную красоту, положить по привокзальной площади, по объектам как раз вот инфраструктуры все финальные покрытия, поставить там, у нас немного осталось мест, где бордюры нужно поставить, заасфальтировать пешеходные дорожки, расставить знаки, сделать разметку красивую, и таким образом аэропорт будет готов уже, привокзальная площадь и все основные проезды будут готовы к эксплуатации. Что же касается подъездной дороги, она у нас 5 километров протяженностью, напомню, там работы уже все выполнены. Сейчас в летний период мы там завершающе сделаем разметку, там есть еще там небольшие работы по водопропускным сооружениям, нужно будет там тоже довести, там, скажем, красоту навести, привести все в порядок и тоже подготовить уже к сдаче. Поэтому вот, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем жителям, не нужно пока там ездить. И особенно молодые люди, стритрейсеры, те, которые хотят проверить
5: возможности автомобиля.
6: Да, так точно, проверить возможности автомобиля, участок прямой, там, 5-километровый, и, конечно, хочется там проверить себя, но предостерегаю, не нужно. Эта дорога не создана для высоких скоростей, для гонок. Там есть затяжные повороты, скажем так. Но, uh-huh, тем не менее, для скоростных автомобильных дорог там существуют отдельные нормативные параметры. Там и уклоны специальные сделаны. Поэтому здесь не нужно риска. Не нужно рисковать, навредить себе и там довести.
5: Там уже определен у вас максимальный скоростной режим, или это пока еще проработки?
6: Нет, это же это скоростной режим 60 км в час. Потому что это дорога внутри города, внутригородская дорога, там, естественно, 60 км в час рассчитано. И повороты,
5: будете
6: и уклоны,
5: перекрывать
6: и
5: ее?
6: Все. Мы ее перекроем, конечно же. Потому что, ну, к сожалению, охота пуще неволи, да?
5: Да, на всякий случай, потому что слова словами, а вот бетонный блок...
6: Да, ну, бетонных блоков не будем, конечно, ставить. Есть пластмассовые водоналивные, они более безопасные, но, тем не менее, мы будем делать препятствия. Что же касается спортсменов, велосипедисты и бегуны, они уже... не первый год облюбовали этот участок.
5: Я один из них, уж простите. Катаюсь там, ну, стараюсь, опять же, летом, если есть возможность. Никому не мешаю, надеюсь.
6: Хорошо, вот велосипедистам, бегунам, пожалуйста. Там, где мы будем проводить работы, мы, конечно же, все обставим знаками, сигнальными лентами, все обозначим, опасные зоны. Но в целом 5 километров, да, можно пробежаться на природе.
5: Действительно, тем более, что скоро у нас откроется сезон марафонов, больших, значительных, и по Якутии, и по России даже. Теперь, если говорить уже, ну, здесь, заканчивая тему с аэропортом, вы ставите себе уже какую-то цель, то есть время, когда вы все, заканчиваете, сдаете эти объекты и привокзальную площадь, ну и, как вы сказали, дорогу как раз уже с окончательной финальной разметкой. Каков этот срок? То есть когда вы рассчитываете, что все?
6: Июль месяц. В июле месяце, да.
5: Мы будете перерезать ленточку?
6: Да, нам поставлена задача в июле месяце все закончить. Но перерезание ленточки, там уже более такое широкое мероприятие, когда оно будет, я не могу сказать, не знаю.
5: Вячеслав Викторович, вот мы сейчас нашу беседу не заканчиваем, продолжим ее через несколько минут, потому что в первой части мы говорили непосредственно о планах, которые, ну, опять же таки, которым придерживаются дорожностроители. Дальше мы поговорим уже о самих технологиях. Почему, собственно, у нас на наших дорогах появляются ямы, почему этот процесс практически неизбежен. Может быть, он, кстати, избежен, но об этом мы не только уже проговорим во второй половине нашей беседы.
2: Гости дневного эфира.
0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Большая вода в малом селе Орылах переживает весенний паводок. Главный приз детского первенства по хоккею в Мирном забрала команда «Северные лисы-1». Барышня-крестьянка вновь выйдет на сцену Мирного 17 мая. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
7: Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП. Ведение бухгалтерского и налогового учета. Отчетность. Знание законодательства. НДС. Трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-30-12. 8-914-251-30-12. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78, 8-914-251-44-78. В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Гости дневного эфира.
5: Возвращаемся в нашу студию. Продолжаем интервью с начальником Мирнинского управления автомобильных дорог Вячеславом Прозоровым. И если в первой части мы говорили только что о планах на этот год, на следующие годы, о том, где появится асфальт, какие дороги будут отремонтированы, то сейчас мы говорим непосредственно о ремонте. То есть о том, почему появляются ямы на наших дорогах. Можно ли этого все-таки процесса избежать? И если нельзя, то почему? Коротенькая такая предыстория. 2016-17 год, мы с товарищами гуляем, и вот как раз в нашей компании был инженер, дорожностроитель, вот специализация дорожного строительства и строительство взлетно-посадочных полос. Ксюша, привет! Тогда как раз приятельница моя сказала, что вау, как здорово кладут асфальт вот на этом участке. Это недалеко было от бассейна «Олимп», она так заценила, говорит, что здорово, молодцы коллеги, здорово все укладывают. Вчера вечером я проходил мимо этого места. 2026 год, я вижу уже ямы там, уже вовсю там ямы. На этом шикарном асфальте, который был в 2017 году. Как так? Что происходит с нашими дорогами? Почему получается то, что каждый год даже вот оцененные экспертами, специалистами, все равно эти дороги так или иначе покрываются этими ямами, этими выбоинами, соответственно, и их приходится ремонтировать?
6: Вопрос очень сложный, несмотря на то, что, ну, казалось бы, чего там проще, да? Битум смешал с щебнем. Положил, пристучал лопатой, вот тебе и асфальт.
5: На самом... Я еще и шикарный такой слой положил.
6: Да, на самом деле, вот сейчас уже третий год вся страна живет по новым нормативам. Это новый ПНСТ, норматив, по которому рассчитываются дорожные одежды, рассчитываются все рецепты изготовления асфальта. И вот не поверите, там под 50 параметров различных, которые лаборанты вот должны свести воедино и выстроить таким образом, чтобы асфальтобетон получился именно качественным, долговечным. Это невероятно тяжелый труд научный, вот именно такой напряженный, аналитический, расчетный. И современную смесь сделать, я вам скажу, это прям вот дорогого стоит. На самом деле асфальтовые смеси, они немного, ну, скажем так, не подходят для нашей страны именно по климатическим условиям, потому что мало кто знает, но можете в энциклопедию заглянуть, 80% практически территории России – это вечно мерзлые регионы, где вечно мерзлые грунты, это очень резкий климат. Вот посмотрите, у нас здесь переходные периоды, летний, осенний. Днем там плюсовая температура, может там до 20, да, ночью там минусовая до минус 10. А в это время там в трещинку где-то вода там проникает в асфальт, ночью замерзает, вода расширяется, тут же вот там начинается разрушение. Дальше машины, когда едут, это вот такая короткая динамическая нагрузка от колеса, когда вот проехал, там напряжение тут же отпустило. И все вот это вот вкупе, оно ведет именно к разрушению асфальта. Поэтому это первое. Второе, ну, в принципе, даже вот при таких там обилии неблагоприятных факторов, наши ученые российские и технологи, они научились делать вот сейчас нормальные смеси. И в среднем, конечно же, срок вот работы такой смеси, асфальтового покрытия, порядка 40 лет. Но время бежит быстро, и, наверное, наши горожане забыли, что как раз примерно 40 лет назад и был положен там первый асфальт в городе. И сейчас уже, когда прошло там 30-40 лет, да еще вот в регионе с таким жестким климатом, условиями, ну, конечно же, он начал уже разрушаться, и это неизбежно. Это первое. Второе, если кто-то вспомнит из старожилов, то еще 20 лет назад на улицах там можно было увидеть редкие «Жигули», да? А сейчас у нас в Мирном вот в летний период это просто пробки в обед, невозможно проехать. Это все, конечно же, ведет к высокому износу асфальта. Поэтому каждый год у нас, да, борьба, ямочный ремонт, общественность на страже, правоохранительные органы, все смотрят, депутатский корпус на нас. И мы, у нас в планах в этом году было примерно с 15 мая выйти уже на ямочные ремонты. Ну, вот посмотрели сейчас по погодным условиям. В принципе, сейчас подсохло. Круглые сутки уже положительные температуры. И это можно... Угу. Это способствует тому, чтобы начать работы.
5: Ну, тогда здесь целых два возникает вопроса. Первый – это история с водой. Вот вы сами сказали, что вода. Вода находит, опять же таки, где-то трещинки или еще что-то в этом духе, и как клин встает в асфальтовом покрытии, постепенно его разрушая. Ваши коллеги то же самое говорят. По этому вопросу. Вот вы сказали вначале по поводу того, что появляется отметка водоотведения. Я правильно вас понял?
6: Да, водоотведение – это разговор в сторону того, чтобы не было там больших скоплений воды. Лужи, озера, которые у нас, вот, например, на Индустриальной, да, все же помним, там вот это вот извечное там большое озеро, которое нужно было объезжать. Сейчас там сделали нормальную разуклонку, сделали водоотвод, и, пожалуйста, паводок сейчас идет, улица проездная, там озера нет.
5: Это здорово. И тем не менее, получается, что в таком случае, для того, чтобы сэкономить все-таки на вот этих вот необходимых ямочных ремонтах после каждого сезона, после того, как эти улицы покрываются водой, по хорошему счету, если я вас правильно понимаю, нужна нормальная система водоотведения, там, возможно, ливневая канализация. Там сразу в городе, наверное, когда слышат ливневая канализация, они хватаются, может быть, за сердце, но все же. То есть здесь ливневая канализация могла бы помочь в перспективе сэкономить.
6: Да, сейчас существует мастер-план развития городских улиц. Он уже существует, по-моему, 5 лет. То есть это некий генплан, по которому уже можно делать там и водоотведение, долгосрочную программу ремонта улиц, скажем так. Поэтому этот план есть, и каждый год, вот сейчас каждое лето мы ремонтируем улицы, мы как раз их уже ремонтируем, исходя из вот этого конечного финального плана, согласно которому будет и водоотведение, и нормальные покрытия, комфортные проезды, будет расширение вот центральной улицы, такие вот как Аюнская, Ленинградский проспект, там такие самые центральные, красивые наши улицы, самые загруженные, но и в то же время там одни из самых узких, да, вот сейчас для проездов. Вот они подразумевают реконструкцию с расширением, с парковочными зонами, там, то есть город будет преображен прям кардинально. Но это уже прям серьезный труд, потому что вот сейчас мы ремонтируем улицы, это просто асфальтовое покрытие. Мы выводим там в нужные отметки для того, чтобы вода не скапливалась, отводилась. А уже когда придем к центральным улицам, там-то как раз уже будет вот то, о чем вы говорили. И ливневые канализации, и расширение, там, и увеличение проезжей части для того, чтобы можно было уже где-то остановиться там беспрепятственно у магазина. Сейчас, по сути дела, там, кроме автобусных остановок, и стать-то негде. То есть она вот прям...
5: Честно
6: прямая
5: сказать,
6: там проездная.
5: Я честно скажу, что правда вопрос спорный и заслуживает отдельного, на самом деле, обсуждения по этому поводу, в принципе. Учитывая озеленение, учитывая эту точку зрения, что все равно хотелось бы, чтобы у нас город оставался зеленым, пока есть такая возможность, хоть в какой-то степени. Но здесь мы уходим от темы. Итак, получается, что та самая ливневая канализация, о которой говорим не первый год, и вот Алексей Анатольевич Танких, который находился в этой студии, тоже упоминал ее и говорил, что у города пока, к сожалению, нет денег на это, на реализацию этого проекта.
6: Да. Денег нет. Первое. Второе, снежный у нас регион, да, так вот все обратили внимание, что снега очень много выпадает зимой, и вот сейчас, когда идет паводок, таяние, конечно же, вот вся эта масса воды перетапливается, течет по улицам, по дорогам, и при интенсивном движении, конечно же, это все идет во вред асфальту. Но это уже как бы вот такой фактор, который там, наверное, сильно-то и невозможно никак.
5: Знаете, тут возникает вторая часть. А есть ли какие-то альтернативы? Мне вот почему-то вот сразу в голову приходит пример с брусчаткой, которую традиционно использовали там в Германии, допустим, вот сейчас вот отвоевана все-таки Калининградская область. Там до сих пор лежит эта брусчатка. Ее так вот попытались, вот где-то там видно то, что своями что-то там асфальтиком пытались ее стыдливо прикрыть, и все равно Этот асфальт уже давно где-то там растаял, а брусчатка эта, видимо, еще столетия будет находиться там и служить городу, его жителям. Ну, я имею в виду городам как раз Калининградской области. В Екатеринбурге используется та же брусчатка. В Питере нет-нет, да где-то можно встретить ее. Может быть, и здесь и нам стоит уже перейти на какую-то альтернативу. Я понимаю, может, не столь дорогую, как брусчатка, но что-то в этом духе.
6: Ну, смотрите, нельзя забывать, что у нас помимо вот там погоды, погодных явлений, да, есть же еще и криогенные явления. То есть у нас почва, в принципе, там при морозе она расширяется, там отметки поднимаются, там, когда оттаивает, наоборот, понижается. И вот представьте, там дорога – это линейный объект прямой, и она буквально как волнами идет, если вот так вот там ускорить киносъемку, да, вот в течение года, потому что просто потому что мерзлота оттаивает, опять замерзает, опять расширяется. В городе все мы знаем там несколько мест, где у нас там сваи растут из земли, да, уже давно спиленные, но продолжают там сквозь тротуары, там сквозь бетон выпирать. Это просто какое-то вот волшебство. Это все вот именно о том, что здесь, допустим, вот из мелкоштучных, да, вот этих элементов, там брусчатка та же самая, можно, наверное, положить, но она будет, какого она будет качества для проезда. Автолюбителям точно, наверное, не понравится. Поэтому в этом отношении все-таки асфальт, наверное, даже предпочтительнее, чем бетон. Потому что бетон – это тоже есть бетонные дороги, есть технологии для строительства. Но бетон, он более такой, не такой гибкий, скажем так, как асфальтовое покрытие. И там сразу, если он там где-то напряжение, он просто ломается. Угу. Ломается, и все. И вот тебе дальше опять-таки другая будет там сложность в эксплуатации. Поэтому асфальт, наверное, такой средневыверенный, со своими какими-то недостатками, но вариант нормальный для нашего региона. Поэтому, да, нужно работать над качеством, нужно тщательно делать расчеты, чтобы делать его долговечным, работать там над качеством материалов. Наука у нас не стоит, слава богу. Каждый год выпускаются различные химические добавки к асфальтовым смесям, которые повышают его и свойства, и динамические вот такие, устойчивость там к нагрузкам, и более плотные делают, чтобы вода препятствовать проникновению воды. То есть все движется, но это все, к сожалению, вот растянуто во времени. Всем бы хотелось, конечно же, чтобы...
5: Здесь и сейчас, да.
6: Здесь и сейчас. Поэтому вот, говоря об этом еще раз, там, прошу у всех прощения за неудобства, которые мы будем всем доставлять этим летом на наших строительных объектах. Ну, к сожалению, без этого тоже никак не обойдешься. Будем перекрывать, будем там грохотать.
5: Еще один момент. Я знаю, то, что вас, как строителя дорог, автодорожника, собственно, немножечко раздражает, а может и сильно раздражает, вот комментарии, которые сыпятся каждую осень, каждую, ну, скажем так, весну и, да, все лето, чего уж там. В частности, фотографируют людей, которые кладывают асфальт в дождичек как будто бы и говорят, ну вот, вот она причина, почему у нас асфальт уходит, почему у нас ямы. Кладут асфальт, значит, в дождь, в ливень он и уходит. Ай-яй-яй, какие у нас плохие автодорожники якобы. Так все-таки на самом-то деле можно укладывать асфальт в дождь, там, я не знаю, в дождичек, в ливень, не в ливень или еще что-то в этом духе. Или это технологически действительно неправильно, и, к сожалению, из-за этого асфальт и уходит.
6: Ну, прежде всего, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех наших жителей, поблагодарить депутатский корпус, который сразу оперативно и остро реагирует, вот, по их мнению, там, на недостатки. Это сильная гражданская позиция, и я думаю, что если у нас жители вот так будут активно реагировать на все недостатки, то мы будем жить в хорошем городе с хорошими дорогами. Что касается, класть ли асфальт в дождь или все-таки нет, вредно это или не вредно, еще раз, ну, в прошлом году объясняли, еще раз скажу. Конечно же, в лужи и в грязь, и на сырое основание – класть асфальт не нужно, потому что, ну, по большому, это вредит качеству асфальта. К сожалению, асфальтовое производство имеет свою инерцию. То есть невозможно прямо вот сразу там 10 самосвалов асфальта взять, остановить, затормозить. Вот начался дождь, куда его? В канаву высыпешь, не высыпешь. Потом повторно не разогреешь. Это все уже готовый продукт. И нормативные документы, они позволяют при начале дождя, когда вот дождь только начался, еще не промокло там основание, а в нашем случае обычно мы, когда уже на или предыдущий асфальтовый слой укладываем, или там вторым слоем, когда идем, ну вот все часто видят это. Дождь начинается, забываем, что асфальт, он температурой 150-160 градусов. Поэтому, когда мы слой укладываем, он просто выпаривает эту воду. Но при этом, если вот кто-то стоял, наблюдал, то мы примерно вот дорабатываем асфальт, который вот привезли, его уложили, дальше все работы останавливаются, прекращаются, и мы ждем, вот, когда уже пройдет дождь, когда будет сухо. Особо важно, конечно же, укладывать асфальтовые слои на сухое основание, если мы говорим, когда вот грунтом там или щебнем отсыпано, и вот новый асфальт укладывает на это основание. Там, да, очень важно, чтобы именно основание было сухим. И здесь нам просто, да, приходится вот ждать. К сожалению, погожих дней у нас мало в летний период, частые дожди, поэтому, конечно же, мы зачастую вот рискуем. Можно было бы там, например, заранее, да, если по прогнозу видим, там есть риск дождя, остановиться, но все же знают, как работает наш гидрометцентр. Там могут дождь объявить, но он так и не начнется.
5: И наоборот.
6: И наоборот, да. Начинается и проходит именно там, где вот мы собрались там и начинаем работать.
5: Я называю это явление как дачник. Полосатый дождь. Да. Полоса дождя где-то прошла, на даче обязательно его не будет.
6: Да, да, да, да. Именно так. Поэтому еще раз спасибо всем неравнодушным. Мы, в свою очередь, конечно же, обещаем усилить контроль и там, не давать почву вам для того, чтобы вы снимали свое видео и потом там комментировали.
5: Понятно, понятно. То есть еще разочек, что, опять же, нельзя класть асфальт в тот момент, когда он только укладывается на щебень, на то самое щебеночное основание, потому что он должен быть как раз закреплен как следует в этот момент. Да. Если, соответственно, уже асфальт поровозный, это один из там, второй, третий слой, условно скажем, то, в принципе, его можно положить, и ничего страшного не произойдет в этом отношении. Но, опять же, если мы говорим о небольшом дождичке, вот у нас как-то были съемки, как раз мы снимали укладку асфальта, ведущего по Чернышевской трассе в сторону аэропорта. Тогда накрапывал небольшой дождь. С этой дорогой я проверял, все в порядке.
6: Нет, там как раз вот этот участок, который именно там в дождь укладывали, он потом был нашим строительным контролем забракован, и мы его сняли. Конечно, мы его сняли, потому что, ну, зачем? Зачем возвращаться потом через 2 года с ямочными ремонтами, чтобы нам задавали вопрос на радио, а что ж это у вас там с ямами-то? Поэтому нет.
5: Значит, это другое, переделали.
6: Нет, есть технология отслеживания потом качества, уже после того, как смесь уложена, после того, как остыл, застыл. Все проверяется, и заказчик проверяет регулярно. Делаются контрольные вырубки асфальта, выпиливаются кубики, проверяются в лаборатории. И если качество не соответствует, то такие участки удаляются, и асфальт укладывается новый. У нас это тоже бывает, к сожалению, ну вот так. Не всегда получается сделать качественное, но некачественные участки, они отслеживаются и удаляются, меняются.
5: Есть прекрасное, замечательное выражение о том, что систему, качество системы характеризует не то, что она безошибочна, а то, как она реагирует на ошибки и, если что, если вдруг их исправляет. Что ж, Вячеслав Викторович, еще раз большое спасибо за эту беседу. Знаю то, что у вас сейчас самая активная фаза работы, и вот в начале как раз этой активной фазы вы смогли найти время прийти к нам, о всем об этом рассказать, то есть и о процессе укладки дороги, и плюс поделились планами по ремонту дорог в Мирнском районе, ну и Ленский район мы тоже затронули частично. Напомню нашим слушателям, что гостем студии был начальник Мирнского управления автомобильных дорог Вячеслав Прозоров, с которым мы обсудили сегодня две темы. Одна из них касалась тех самых планов на будущее, а вторая, собственно говоря, того, почему же наши дороги периодически как раз именно страдают от того, что на них появляются ямы, асфальт с них уходит, и его нужно чинить и вновь даже переложить.
2: Гости дневного эфира. Алмазный край, алмазный край. Не переключайся.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Большая вода в Малом Селе. Орлах переживает весенний паводок. Главный приз детского первенства по хоккею в Мирном забрала команда «Северные лисы-1». Барышня-крестьянка вновь выйдет на сцену Мирного 17 мая. Далее подробности. В Якутии пришла весна, а вместе с ней главная проблема – большая вода. Дорожные службы региона ликвидировали размывы на нескольких участках региональных трасс в Амгинском, Мирнинском и Сунтарском районах. Движение восстановлено. Казалось бы, ситуация под контролем, но есть место, где вода до сих пор диктует свои правила. Там, где еще неделю назад была сухая земля, разлилась малая Бутуобия. Река прорвалась в село и подтопила более 60 подворий. Пик пришелся на четвертый день – 314 сантиметров. Вода затекла в огороды, хлевы. Сейчас уровень упал. С самого начала паводка в селе работают специалисты администрации Мирнинского района, опергруппа МЧС Мирного, а также пожарная часть Орлаха. На помощь пришли и 20 местных волонтеров. Говорит Сергей Александров, заместитель главы Мирнинского района по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
3: Принимались превентивные меры, связанные с устройством искусственных дамб. Но в первую очередь, конечно же, это же переселение людей. Предложили всем людям переселиться в ПВР, пункт временного размещения. Он расположен у нас в школе номер 6, села Орлах. К сожалению, все люди отказались.
2: Пожарно-спасательный гарнизон круглосуточно дежурит на территории. Он помог 23 селянам эвакуироваться и переселиться к родственникам. После спада воды в Орлахе комиссия приступит к оценке ущерба, обследует подтопленные дома, а затем определят меры поддержки для жителей, переживших паводок. Далее. Северные лисы-1 стали лучшей детской командой на первенстве по хоккею. Турнир в Мирном, в котором участвовали ребята 80 лет, приурочили к 81-й годовщине Великой Победы. Дворец спорта «Кимберлит» культурно-спортивного комплекса «Алроса» три дня принимал юных спортсменов и болельщиков. В открытом первенстве участвовали 4 команды, 3 из которых – мирнинские. Гости турнира – «Полярные волки» из Якутска, заняли 2-е место. «Северным лисам-2» досталась бронза. Замкнули турнирную таблицу игроки команды «Алмаз». Также отметили лучшего игрока – бомбардира, нападающего, защитника и вратаря. Они получили особые награды. Специальные призы от Сбербанка вручили еще десятки юным хоккеистам. Еще одна новость. Театральная студия «Гармония» повторит успех пушкинской постановки. Лирическую комедию «Барышня-крестьянка» во Дворце культуры «Алмаз» покажут для мирнинской публики еще раз 17 мая. На подмостках встретятся 20 воспитанников студии и взрослые приглашенные артисты. Им предстоит оживить характеры обитателей дворянской усадьбы 19 века. Музыкальное и танцевальное сопровождение сделает действие более живым. В спектакле звучат известные мелодии и авторские композиции. Для юных исполнителей участие в этой истории – возможность лично проникнуться к пушкинскому слову и представить себя на месте сверстников из минувших эпох. Атмосфера английского этикета, смешанного с русским простодушием, изюминка произведения. Билеты на спектакль поступили в продажу. Их можно купить в кассе культурно-спортивного комплекса «Алроса» и через мобильное приложение «Единая карта клиента». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

в Мирном 20 часов. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсельте, ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации Лайгерга, надзор, Федеральная служба и Клинчик Субибир, Сылтов, Сумю, Субик, Сумю, Субик, Сумю,
0: для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Thank you!
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном 21 час.
1: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: До сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС-Тонсет-Аон и Кюсет-Тон-Бирнимедах свидетельствует. Себя с информационной технологией. Он на массовой коммуникации Регалер-Надзор Федеральной службы.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: не переключайся.
1: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И Китайцы Бибисел, то в Сумюсе Бекисунгар Бирга 5.
1: Для слушателей старше 16 лет.

улице. Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: Мирном. 2.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Но, наверное, помолчим.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Когда я звоню, я вновь с тобой пьяный, как на фото, где с тобой стою справа. Время все вернет и точно исправит. Просто мы с тобой, когда...

остывший чай, бутерброд, прогноз погоды, дожди до субботы, вода, балкон, цветок на нижний на два оборота, путь на работу, столбы, остановки, билборды, второй зеленый вправо.

0: сердце.
1: Кто-то ищет, а кто-то ждет. Кто-то против, а кто-то по течению. Для кого-то жизнь — водоворот, а для кого-то — абсолютно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации тонтуном LFS 77 80 271 Связь информационной технологии лар. Он массовой коммуникации регистрирован надзор Федеральной службы та и клиентов себе бирсел то сумею себе кисню гарбиля пять.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: One, two, three. I've been...

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: В мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс.

0: шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
1: Ты говоришь, раз решил уходить, то захлопнув дверь.

0: для слушателей старше 16 лет. Сводка промбеза.
1: Здравствуйте, в эфире «Сводка происшествий». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 7 происшествий. Среди них «Алмазы Анабара». 13 апреля на технологической дороге Прииска-Маяк загорелся автомобиль «Вольво Трал». Водитель во время движения услышал посторонние звуки из моторного отсека. При осмотре водитель обнаружил, что сломанный привод вентилятора пробил радиатор. Водитель оставил поврежденный автомобиль на месте и уехал на попутной машине в сторону участка Эбеля-Гусиной. Водитель автокрана «КамАЗ» обнаружил открытое возгорание автомобиля «Вольво» и сообщил диспетчеру. Пострадавших нет. Предварительные причины будут установлены по результатам расследования. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline sobaka.alrosa.ru. На этом все, оставайтесь с нами.
0: Сводка промбеза. Радио «Алмазный край».

0: music?
1: Yeah.
0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.
2: В мирном 7 часов.
3: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
4: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Не такая уж и малая, как Бутуопия прошлась по Арылаху и какие воспоминания о себе оставила. На бис, когда мирницы смогут еще раз посмотреть местную интерпретацию барышни-крестьянки. Праздничное первенство. Юные мирнинские хоккеисты отметили День Победы на ледовой арене. Далее подробности. В Якутию пришла весна, а вместе с ней главная проблема – большая вода. Она до сих пор диктует свои правила в Арылахе. Там, где еще неделю назад была сухая земля, разлилась малая Бутуопия. Река прорвалась в село и подтопила более 60 подворий. Сейчас уровень упал. Пожарно-спасательный гарнизон круглосуточно дежурит на территории. Он помог 23 селянам эвакуироваться и переселиться к родственникам. В безопасные места перегоняют и скот. Инга Хомушко отпустила коня, а самой с двумя сыновьями пришло экстренно переселяться на съемную квартиру. Помимо дома пострадала техника, снегоход и автокран-манипулятор.
5: Ну, мы не ожидали, что так сильно будет она повышаться. Поэтому так сидели, ждали. Может, как в прошлом году пройдет, так подумала я. Но в итоге за полтора сутки вода все заполнила, весь двор. Потом пошло под пол. 10 числа уже, к сожалению, весь дом уже. Внутри дома зашло все. Будем ждать, чтобы вода упадет.
4: После спада воды в Арылахе комиссия приступит к оценке ущерба, обследует подтопленные дома, а затем определяет меры поддержки для жителей, переживших паводок. Далее. Театральная студия «Гармония» повторит успех пушкинской постановки. Лирическую комедию «Барышня-крестьянка» во Дворце культуры «Алмаз» покажут для мирнинской публики еще раз 17 мая. На подмостках встретятся два десятка воспитанников студии и взрослые приглашенные артисты. Им предстоит оживить характеры обитателей дворянской усадьбы XIX века. Музыкальное и танцевальное сопровождение сделает действие более живым. В спектакле зазвучат известные мелодии и авторские композиции. Для юных исполнителей участие в этой истории – возможность лично прикоснуться к пушкинскому слову и представить себя на месте сверстников из минувших эпох. Атмосфера английского этикета, смешанного с русским простодушием, изюминка произведения. Билеты на спектакль поступили в продажу. Их можно купить в кассе культурно-спортивного комплекса «Алроса» и через мобильное приложение «Единая карта клиента». Еще одна новость. «Северные лисы» один стали лучшей детской командой на первенстве по хоккею. Турнир в Мирном, в котором участвовали ребята от 8 до 10 лет, приурочили к 81-й годовщине Великой Победы. Дворец спорта «Кимберлит» культурно-спортивного комплекса «Алроса» три дня принимал юных спортсменов и болельщиков. В открытом первенстве участвовали 4 команды, 3 из которых – мирнинские. Гости турнира – полярные волки из Якутска. Заняли второе место. Северным лисам 2 досталась бронза. Замкнули турнирную таблицу игроки команды «Алмаз». Также отметили лучших игрока, бомбардира, нападающего, защитника и вратаря. Они получили особые награды. Специальные призы от Сбербанка вручили еще 10 юным хоккеистам. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
6: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане переменная облачность, температура воздуха плюс 6 градусов, без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 8. На севере района пасмурно, в Удачном и Айхале до минус 2. Снег с дождем. В Алмазной столице облачно с прояснениями плюс 6.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Овны. На этой неделе возможен недостаток эндорфинов. Почаще улыбайтесь коллегам на работе. Это запустит ваш личный завод по производству счастья. Тельцы. Звезды рекомендуют устроить Digital Detox. Откажитесь от гаджетов после работы. Лучше прочитайте книгу или сыграйте в настолки. Близнецы. Рекомендация для вас на этой неделе – не пытайтесь понравиться каждому. Помните, угодить всем невозможно. Нужно прислушиваться к себе. Раки. На этой неделе лучше отдохнуть и не строить грандиозных планов. Позвольте себе творческий хаос. Львы. Звезды советуют на этой неделе побаловать себя. Инвестиции в собственный комфорт окупятся в будущем. Девы. Перфекционизм – это хорошо, но сейчас есть риск увязнуть в мелочах и упустить главное. Напишите список дел и определите самые важные задачи. Весы. Баланс между «хочу» и «надо» может складываться с трудом. Если не получается выбрать сейчас, значит решение нужно отложить до лучших времен. Скорпионы. Ваша интуиция может сработать как радар. Прислушайтесь к себе, и она поможет вам в выборе. Стрельцы. Жажда приключений зашкаливает. Если нет возможности рвануть в дальние дали, то отправьтесь в любимые места алмазной столицы. Козероги. На этой неделе ваша главная космическая задача – включить режим обаяния на полную мощность и собирать сердца. Не стесняйтесь проявлять себя. Водолеи. Пора, наконец, выйти из зимней спячки и добавить в жизнь больше движения. Самое время записаться на какую-нибудь секцию. И, наконец, рыбы. Астрологический прогноз рекомендует быть внимательнее к деталям на этой неделе. Порой необходимо промыть тонны породы ради того, чтобы отыскать алмаз.

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Не такая уж и малая, как Бутуобия прошлась по Арылаху и какие воспоминания о себе оставила. На бис. Когда мирницы смогут еще раз посмотреть местную интерпретацию барышни-крестьянки. Праздничное первенство. Юные мирницкие хоккеисты отметили День Победы на ледовой арене. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане переменная облачность, температура воздуха плюс 6 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 8. На севере района пасмурно, в Удачном и Айхале до минус 2. Снег с дождем. В Алмазной столице облачно с прояснениями плюс 6.

0: будет она повышаться. Поэтому так сидели, ждали. Может, как в прошлом году пройдет, так думала я. Но в итоге за полтора сутки вода все заполнила, весь двор. Потом пошло под пол. 10 числа уже, к сожалению, весь дом уже. Внутри дома зашло все. Будем ждать, чтобы вода упадет.
1: После спада воды в Арылахе комиссия приступит к оценке ущерба, обследует подтопленные дома, а затем определяет меры поддержки для жителей, переживших паводок. Далее. Театральная студия «Гармония» повторит успех пушкинской постановки. Лирическую комедию «Барышня-крестьянка» во Дворце культуры «Алмаз» покажут для мирнинской публики еще раз 17 мая. На подмостках встретятся два десятка воспитанников студии и взрослые приглашенные артисты. Им предстоит оживить характеры обитателей дворянской усадьбы 19 века. Музыкальное и танцевальное сопровождение сделает действие более живым. В спектакле зазвучат известные мелодии и авторские композиции. Для юных исполнителей участие в этой истории – возможность лично прикоснуться к пушкинскому слову и представить себя на месте сверстников из минувших эпох. Атмосфера английского этикета, смешанного с русским простодушием – изюминка произведения. Билеты на спектакль поступили в продажу. Их можно купить в кассе культурно-спортивного комплекса «Алроса» и через мобильное приложение «Единая карта клиента». Еще одна новость. Северные «Лисы-1» стали лучшей детской командой на первенстве по хоккею. Турнир в Мирном, в котором участвовали ребята от 8 до 10 лет, приурочили к 81-й годовщине Великой Победы. Дворец спорта «Кимберлит» культурно-спортивного комплекса «Алроса» три дня принимал юных спортсменов и болельщиков. В открытом первенстве участвовали 4 команды, 3 из которых – мирнинские. Гости турнира – «Полярные волки» из Якутска. Заняли второе место. Северным «Лисам-2» досталась бронза. Замкнули турнирную таблицу игроки команды «Алмаз». Также отметили лучших игрока, бомбардира, нападающего, защитника и вратаря. Они получили особые награды. Специальные призы от Сбербанка вручили еще 10 юным хоккеистам. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане переменная облачность, температура воздуха плюс 6 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 8. На севере района пасмурно, в удачном Эйхале до минус 2. Снег с дождем. В алмазной столице облачно с прояснениями плюс 6.
4: Погоди, давай оставим все как есть. Дай мне знак судьба, если ты здесь.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Не такая уж и малая, как будто обе прошлась по Арылаху и какие воспоминания о себе оставила. На бис. Когда мирницы смогут еще раз посмотреть местную интерпретацию барышни-крестьянки. Праздничное первенство. Юные мирницкие хоккеисты отметили День Победы на ледовой арене. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане переменная облачность, температура воздуха плюс 6 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 8. На севере района пасмурно, в Удачном и Айхале до минус 2. Снег с дождем. В Алмазной столице облачно с прояснениями плюс 6.
3: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: Радио «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Алмазный край. На радио «Алмазный край».

0: Алмазный край.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС-тон-сет-ТАОН и КЮСЕ-тон бирный медах свидетельствует. СИБЕС, информационная технология ЛАР, он массовая коммуникация ЛАР, надзор, Федеральная служба и клиническая бирса, то в сумме,
1: для слушателей старше 16 лет.

0: «Алмазный край». Радио без границ. В Мирном 9 часов. Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Не такая уж и малая, как Бутулопия прошлась по Арылаху и какие воспоминания о себе оставила. На бис. Когда мирницы смогут еще раз посмотреть местную интерпретацию барышни-крестьянки. Праздничное первенство. Юные мирнинские хоккеисты отметили День Победы на ледовой арене. Далее подробности. В Якутию пришла весна, а вместе с ней главная проблема – большая вода. Она до сих пор диктует свои правила в Арылахе. Там, где еще неделю назад была сухая земля, разлилась малая Бутуобья. Река прорвалась в село и подтопила более 60 подворий. Сейчас уровень упал. Пожарно-спасательный гарнизон круглосуточно дежурит на территории. Он помог 23 селянам эвакуироваться и переселиться к родственникам. В безопасные места перегоняют и скот. Инга Хомушко отпустила коня, а самой с двумя сыновьями пришлось экстренно переселяться на съем.